Чынга-чынга, мед нас бенгус. Чынга-чынга, ешті сөз мәттус. Чынга-чынга, джоугы мәслік смом. Чынга-чынга, вас роздяном.